98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» ледь не упустила перевагу у 5 шайб у хатнім матчі з «Ладай», але перемогло 5-4. Для «Зубров» эта перемога стала 500-й у КХЛ. Подопечные «Брыліна» 4 разы забили уже у другим периоде, а еще одну шайбу закинули у третьем. Однако амаль за 10 хвилин до конца гости почали скорочать отставание. Опошнюю шайбу мінчане пропустили, коли суперник гулял у формате 4-6. «Динамо» здолела утримать перевагу и здобыла только третью перемогу у 9 матчах сезона. 5 белорусских хоккеистов начнут новый сезон у НХЛ. Клубы лиги обвестили склады на старт регулярного чемпионата сезона 26-27. У заявки своих команд трапили Алексей и Илья Протасы из Вашингтона, Егор Шаренгович с Калгари, Артем Ляушунов с Чикаго и Илья Соловьев с Питтсбурга. Регулярный чемпионат НХЛ стартует у ночь на 30 вересня. Остальные белорусские хоккеисты начнут сезон у фарм-клубах у АХЛ. На матче Лиги наций Финляндия-Беларусь у Хельсинки продали каля 6,5 тысяч квитков. Олимпийский стадион при этом вмещает до 30 тысяч. Таким чином арена будет заполнена меньше, чем на 20%. Для белорусов это будет другая гульня у бегучем розыгрыше. Первый матч супроть Албании наша команда проиграла с ликом 0-2. ФИФА обвиноватила УЕФА у распаусюджвані дезинформации про президента организации Джани Инфантино. Про это поведомляет Sky Sports со спасылкой на судовый иск ФИФА. Организации стверджают, что УЕФА беспадстаўна меркаваў, быццам Инфантино хотел особисто отримать выгоду от проекта, связанного с правами на чемпионат свету. ФИФА так само заявила, что гэты обвиноватчванні прагучали напередадні выборов президента. Раней УЕФА запатрабаваў документы по проекте FIFA Forward Enterprise, який предугледжував притягнення приватних інвесторів. Поводле оцінок FIFA він мог принести 4,2 мільярда доларів. Після критики Інфантіно відмовився від ідеї. Наступні вибори президента FIFA відбудуться у сакавіку наступного года. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
0: 4 года тому у Минску закрыли Червоный костёл. Официальная причина – ликвидация наступствов дивного пожару и небыта проведения ремонту. Неофициальная – змагание с верниками и святарами, которые у 2020 году подтримали мирные протесты супроть дейной улады.
2: Термины закончения работ несколько раз откладались. А пошний раз уласник костёла, держпредприемство «Минская спадшина», обещал, что ремонтные работы завершатся до конца бягучага года, а ў студзені ў храме пачнуцца службы.
0: Аднак у пашпарці аб'екта зноў змянілі дату заканчэння будаўніцтва з 31 студзеня на 30 красавіка.
2: З 20-го года касёл у Беларусі перажыў беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, пачынаючы ад забароны ўезда ў краіну арцыбіскупа Тадэвіша Кандрусевіча і вялікіх тэрмінаў зняволення для святароў да выцяснення з касёла ў беларускай мовы.
0: Здавалася б, цяпер усё пад кантролем і нават наладжваюцца стасункі з Польшчай, а касцёл рэжым заўсёды лічыў рассадкам польскасці і варожых заходніх наратываў. Дык чаму храм зачынены? Што можа здарыцца, каб вернікам зноў дазволілі там маліцца?
2: Журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмеркавала тэму з тэалагіняй Наталіяй Васілевіч.
3: Чого вони чекають, я не ведаю. Вони якби до костьола червоного їх свої претензії, конкретні, особливі претензії. Ось. І це завжди залишається в речах, які вони покидають, не відпускають. Да? Тому що коли віддадуть костьол вернікам назад, потім його забирати ще новий раз. Знову там ніякі провокації ладять, закидувати туди ніякі, я не ведаю, що, і яким чином там заливати його водою з каналізації, з колекторної. Я не ведаю, что треба будет предпринимать. Все ж таки улады покуль вот это как бы поставили на паузу, так они там нечто робят выгляд, что они нечто робят. Вот, але яны оттягивают открытие Червоного костёла. Это все ж таки символичный жест до римско-католической супольности. Для многих людей Червоный костёл это, можно сказать, символ Беларуси, навод не кафедральный.

0: На Еврорадио новины шоу-бизу. Энн Хэтэуэй хотела взять удел у знакомитым шоу Hot Ones, але лекар пораил ей отмовиться от сдымок за тяжарности. Про это актриса рассказала в подкасте Talk of the Townsends. У Hot Ones ведущий Шон Эванс задает знакомитостям питание, покуль они едут куриные крылышки с соусами, вастрыня яких поступово повеличивается. З'явление Хэтэуэй на шоу не отбылося за астярогаў лекаров. Специалисты полечили, что вострая ежа может выкликать заучастные роды. При гэтым актрыса ўсё яшчэ спадзяецца прыйсці на шоу. Пакуль не ведаю, калі гэта адбудзецца, можа быць у наступным годзе. Цяпер Хэтэуэй цяжарная трэцім дзіцём ад мужа Адама Шульмана. Яны пажаніліся ў 2012 годзе. У пары ўжо ёсць двое сыноў: 10-гадовы Джонатан і 6-гадовы Джэк. Пасля выхаду таемнага дзённіка «Верыце» 2 кастрычніка актрыса плануе на некалькі месяцаў зрабіць перапынак у працы. Оператор фильма Prime Time режиссера Лэнса Оппенгаймера сказал, что снял одну со сцен стушки на эндоскопичную камеру, призначенную для огляду толстой кишки. Для створения одного из эффектов здымочная команда фильма собрала невеликий туннель с убудованными светлодиодными лямпами. При кручении этой конструкции у кадра появлялся эффект, подобный на калейдоскоп. Оператор Дэвид Болин рассказал, что шукал вельми маленькую камеру, якая могла пройти проз гэты туннель, а потом знять твар головного героя у выконании Роберта Паттисона. Его выбор спынился на камеры для колоноскопии, якая сдымая у якости 480. Нам не треба сдымать у 6К, 480 выглядая уражливо на великом экране. Гэта моя улюбленная частка фильма. Усе кажут, что тебе потребна высокая разрозность, потребна выразность, а мне подобается невыразная картинка, заявил Болин. Премьера фильма Prime Time отбылася на минулым 83-м венецианским кінафестывалі. Галоўны герой стужкі Крыс Хансен, які ператварыў барацьбу з педафіліяй у тэлевізійнае шоу. Сильвестр Сталлоне рассказал, что подчас працы над фильмами про Рокки у 80-х годах у его развился разлад харчовых поводзін, а імкненне подтрымливать выдатную физичную форму привело до уживания стероидов. У интервью The New York Times актер признался, что у перед сдымок Рокки 3 довел процент тлушчу у организме до 2,5 и у некий момент не мог утрымливать ежу. Поводле слов Сталлоне, тады он был опантаны своей знешностью и успрымал тело як частку в образа героя. Для Рокі актор уявляў больш звычайнага чалавека, а для Джона Рэмба хацеў стварыць целасклад, які нагадвае драпежніка. Гэта стала апантанасцю, прычым вельмі дрэннай, расказваў ён. Сталлоне таксама прызнаўся, што ў яго развілася булімія. Ён адзначыў, што выкарыстоўваў стэроіды падчас працы над фільмамі пра Рокі і імкнуўся як мага даўжэй захоўваць форму. Паводле яго слоў, наступствы такога падыходу адбіліся на здароўі праз 10 годзе. Ён расказаў, што перанёс 9 аперацый на спіне, 2 аперацыі на плячах і 3 аперацыі па зрашчэнні пазванкоў у шыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Мы не бачым прызнакаў таго, што Беларусь гатовая стаць прадказальным суседам. Таму ніякі беларускі калій пакуль праз Літву не пойдзе, заявіў у размове з Deutsche Welle прэм'ер Літвы Міндаўгас Сінкявічус.
0: Вось, як ён адказвае на пытанні, чаму ў Вільні складана пайсці на сустрач Мінску.
3: Сложный вопрос, он зависит не только от позиции Литвы. Многие компании и люди находятся под санкциями. Отношения перешли в ситуацию, когда мы сталкиваемся с инструментализированной миграцией из Беларуси. Было время, когда наша граница охранялась недостаточно. Возможно, не хватало оборудования для наблюдения. Мы оперативно это исправили, установили системы наблюдения. Затем появилась проблема воздушных аэростатов, тех самых медиазондов, которые используются для контрабанды. Помимо того, что они предназначены для перемещения контрабанды, они нарушали работу нашей гражданской авиации. Мы не раз сталкивались с действительно серьезными последствиями.
4: И это продолжается сейчас?
3: Да, и сейчас это не прекратилось. Я думаю, что двусторонние отношения могут измениться. Но санкции? В чем их суть и почему они периодически продлеваются? Санкции предназначены для изменения поведения. Если поведение не меняется, то и в отношениях сохраняется статус-кво. Пока из того, что мы видим, что происходит, нет признаков того, что Беларусь готова стать предсказуемым и адекватным соседом, не создающим угроз для нашей безопасности. Но это не означает, что так будет всегда. Для этого нужна политическая воля, нужны проактивные действия. И никогда нельзя знать наверняка, как все может повернуться. С другой стороны, если говорить о нынешней ситуации, мы видим, что Беларусь поддерживает Россию, как открыто, так и неявно, в ее агрессии против Украины. Даже в разговорах с украинским руководством были идентифицированы белорусские компании, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. Поэтому говорить, что Беларусь полностью держится в стороне, было бы неправдой. Вопрос в том, когда и захочет ли Беларусь стать демократической и адекватной соседней страной, которая не ставит под угрозу безопасность региона.
4: Но можно ли считать Беларусь и Россию единым политическим организмом? Или все-таки их нужно разделять?
3: Я считаю, что все-таки это суверенные государства. Но сотрудничество происходит на разных уровнях, особенно на политическом, и в этом, наверное, нет сомнений. Многие инвестиции, особенно в сфере атомной энергетики, зависят от российских планов. Используются, вероятно, российские военные базы. Их сотрудничество и отношения действительно очень тесные. Иногда мы видим признаки желания лидера Беларуси лавировать между интересами Запада и России. Желание флиртовать с администрацией Трампа. Но я не знаю, сколько здесь искренности, или же это просто переговорная стратегическая позиция – лавировать и получать выгоду с каждой стороны. Возможно, это имитация определенных процессов. При этом нельзя забывать, что Литва долгое время принимала многих лидеров белорусской оппозиции. Даже после усилий США по освобождению оппозиционных лидеров, вышедшие на свободу или находившиеся в заключении люди часто приезжают в Вильнюс. Пока каких-то существенных изменений в политическом руководстве Беларуси не видно. Поэтому ожидать, что что-то может произойти быстро, я бы не стал. Это прогнозировать. Но я бы не прогнозировал и движение не исключительно на Запад, не исключительно на восток. Я думаю, господина Лукашенко, вероятно, устраивает нынешний статус-кво.
4: Я должен задать этот вопрос. В таком случае получается, что белорусский калий в ближайшее время через Клайпедский порт поставляться не будет?
3: Нет, пока такие решения мы действительно не рассматриваем. Санкции действуют до февраля следующего года. Это не только национальное решение, не только решение Литвы, это решение Евросоюза. Всегда существует определенная вероятность, что Беларусь изменит свое отношение, начнет вести себя иначе, не так, как она вела себя до сих пор, и тогда можно будет об этом говорить. Но пока оснований для этого нет, и создать эти предпосылки может только сама Беларусь.
2: Тем не менее, 2 тижні тому Дональд Трамп заявил про калийную угоду с Беларусью, сказавши, что США планують набывать белорусский калий по доброй цене.
0: Эксперты нагадывают, что цена калию складается из выдатков на транзит, и за транзит платит менавіта краина-импортер. Тому на сегодня Беларуси продавать калий штатам праз Россию довольно накладно. Иншая справа праз Клайпеду.
2: Ну а Клайпеда, не глядячи на уговоры американцев, еще еще закрытая для белорусской сыровины. Чи спрацуе тиск американцев на белорусских соседей по ЕС, каб калийная угода была максимально выгодной и для Минска, и для Вашингтона.
0: На YouTube-канале «Зеркало» про это прозважал политический аналитик Артем Шрайбман.
5: Как мы уже обсуждали раньше, это не от них зависит, это европейские санкции, которые нужно каким-то образом изменить для того, чтобы разрешить транзит. Да. Понятно, что если Литва, Латвия, Польша скажут «давайте менять», я не думаю, что Германия или Франция скажут «нет-нет-нет, мы против». Но это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель. И поэтому имеет значение то, как Трамп это подает. А он это подает в очень интересном таком ракурсе, связанном с антиканадской этой торговой войной. И вот здесь может возникнуть проблема, связанная с тем, что Евросоюз не захочет помогать валить Канаду. Канада сейчас сближается с Евросоюзом. И если Трамп говорит, нам нужно калий из Беларуси, чтобы наклонить Канаду в переговорах, выражаясь лексикой Лукашенко, то от Евросоюза как бы требуется помощь в этом.
6: Угу.
5: То есть помочь обыграть своего союзника, Канаду. Ну, это звучит очень странно, токсично для Европы. Я сомневаюсь, что они вот в такой рамке на это пойдут. Поэтому упаковывать это придется как-то иначе явно.
6: Это ценностная рамка, а может быть ресурсная, знаешь, она какая-то такая, я не знаю, более выгодная.
5: Ну, что должно заставить Евросоюз вот в этом смысле изменить свою позицию, да? Может быть, брутальное давление на балтийские страны, да, сказать, что мы вам там войска не отправим к вам, но уже вроде войска поехали на ротацию, которые американские там находились. То есть, как бы этот рычаг вроде бы тоже ушел. Можно пойти по принципу, как сейчас действовали с вот, снятием санкций с двух российских олигархов, Усманов и Фридман, когда Словакия, Франция, Люксембург, по-моему, кто-то еще заблокировали продление санкций, если там оттуда не уберут вот этих две фамилии. Можно, чтобы какая-то страна в феврале, когда будет пересмотр и продление белорусских санкций, сказала, что нет, пока калий не исключат, я вот не, мы не продлим все санкции. И таким образом доломать, да. Дальше же Литва должна или там Польша или Латвия присоединиться к этому процессу, они же должны пропустить. Снятие санкций — это недостаточно. Они должны снять свои национальные ограничения на сотрудничество с Беларусью. Тоже вопрос, да, правительства этих стран будут ли такими же гибкими. Может быть, Польша теперь окажется более гибкой, да, в свете того, о чем мы говорили. Но тут, чтобы это произошло, давление на эту, или там, поиск такой страны, такого американского троянского коня внутри Евросоюза к февралю, ну, он должен быть довольно активным. То есть это не может быть просто Джон Колл, который колесит по столицам. Это должен быть действительно Трамп, который вот находит своего союзника, может быть, ту же Словакию, там, союзное правительство для американской администрации. А, причем Трамп к тому времени, скорее всего, уже проигравший свои выборы в Конгресс. То есть Трамп, хромая утка, начинает пытаться найти союзника в Евросоюзе, который будет помогать вот так вот оборачивать позицию ЕС, но не по какому-то побочному вопросу, типа санкции с двух олигархов, что ничего, по большому счету, для России всерьез не даст. Да, это просто символически там приятно этим людям. Но санкции самого главного белорусского экспортного товара. Это уже как будто бы большие ставки, да, и нажим должен быть сильным. И вот здесь вопрос, включится ли там лично Трамп, лично Рубио, то есть американская администрация на высоком уровне в такой лоббизм. Пока я в этом не уверен, потому что то, что говорит Трамп сейчас, это, знаешь, вот сложно вычленить. Это действительно его глубокая заинтересованность в больших поставках белорусского калия или это просто предвыборные игры? И попытка надавить на Канаду, попытка сказать своим фермерам, что я о вас позаботился, голосуйте за меня на выборах, вот за республиканскую партию. И не бросит ли он ту тему Трамп так же через несколько там недель. Потому что уже там через два дня на встрече с Зеленским Трампа спросили об этом, о калийной сделке с Лукашенко. И он говорит, не, мы продолжим скупать калий в Канаде, но Беларусь предлагает подешевле. Ну, как будто бы уже не так-то и хотелось, да. И здесь вопрос, что никто не мешает США сейчас покупать калий. Кажется, я уже читал новость, что первый танкер пошел, да, первое судно с калием пошло и должно скоро дойти до США, но просто из России, через Россию. Просто это дорого. Да, да, и вопрос, что там вот Дмитрий Круг рассказывал тоже на зеркале, что большущую долю расходов в итоговой цене калия составляет вот эта логистика. Это может быть начальной какой-то такой затравочной поставкой, но это не может быть устойчивым сотрудничеством. Примерно как было с закупкой американской нефти, если ты вспомнишь, в 2020 году, еще в начале 2020 года. Белорусская власть иногда сама делала такие демонстративные закупки. В Венесуэле, в США, в Азербайджане были закупки нефти, чтобы просто показать России, что на вас свет клином не сошелся, но в итоге это было ради переговоров, а не ради того, чтобы поставить на поток это сотрудничество. Вот заявление Трампа мне пока очень сложно отделить вот от такого торга, да, что это действительно всерьез.
0: Вы слухали палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, які паразважаў пра тое, што можа прымусіць Літву адкрыць клайпеду для беларускага калія.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Епітафія пророка Іллі, Вершалінський містерію, постановці театра Бартоломія Карасюка розпочнеться сьогодні у Білостоку. Цягом місяця навідає 16 городів Польщі, де завершиться 2 листопада у Білостоку.
1: Раніца з рацією.
0: Доброго дня вам жадаю. Нагадую, что сегодня 30 день вересня, середа, на хворі Бёрского радио рация. Наш эфир протягивается. Ух, этот день таки достаточно сонечным. Напереди сегодня чекаем переменную в облачность, ну и литерально на полночные частки городинщины. С центральной Беларуси зараз идут хмары, а цікаво, тени больше на усход пойдут, не будут распаусюживаться по усходних частках нашего помежного региона. Температура по ветру день сегодня чекается плюс 17-19, на Берестейщине до плюс 21. Слабый паўднёва-ўсходні ветер 2-4 метры за секунду во всем нашем регионе. У Белостоку Бересте дыхородне назирается стабильно высокий атмосферный тиск, он ровный без резких перападов. Зараз на термометрах плюс 7 у городе Белостоку до Бересте плюс 8 зараз у Лиде, ды плюс 7 у Пинску. На переде 1-2 кастрышника будем находиться под уплывом скандинавского антициклону, центре якого переместится с Финского залива на территорию Беларуси. Переменная облачность 1 кастрышника завтра так само первожно без западку, но температура по ветра плюс 19-20. И докладно полгодины зараз застается до 9 Беларуси, до 8 у Польши.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
1: Белосток и Подляшье.
3: 30 вересня, середа. Окно у свет. Археология Тикотинского замку. Подляский музей у Белостоку запрошая на лекцию, организованную с нагодой 70-годзе археологичного отдела Подляского музея у Белостоку. Доктор Войтех Біс з Института археологии и этнологии Польской академии наук, доследчик этого места и автор монографии по выниках доследования, расскажет про историю Тикотинского замка, проведенные там доследования и наиважнейшие археологичные находки. Встреча отбудется у Подляским музея ратуша у Белостоку. Початок о 18-й године. Подляская ксёжница имя Лукаша Горницкого у Белостоку 30 вересня запрошая на черговую встречу с серии «Литературная серада». На гэты раз гоноровым гостем будет Юлиан Казберук, подляский поэт, библиотекар и юрист, автор дебютного сборника «Трагистория мёту». Початок о 18-й године. У Супрацкой академии открылась выстава «Икона, написанная завтра. Молодое болгарское мастерство помеж традицией и будучиней». Выстава працює до 1 листопада. Яна демонструє захопляльний погляд молодого покоління болгарських мастаков на класичное мастерство іконописання. Білостоцький лялечний театр запрошає на готські кльоцькі. Танцевальний спектакль присвячений дітям от 3 років. Гэта ініціатыва белостоцкіх танцавальных і тэатральных мастакоў Катажыны і Пятра Вікторко, якія разам з танцоркай Зузанай Кнышэўскай запросяць дзяцей на танцавальную гісторыю пра свавольствы, супрацоўніцтва і сяброўства. Спектакль распавядае гісторыю двух сяброў, якія захопленыя віхурай дзіцячых гульняў, трапляюць у незвычайны свет, дзе ключавую ролю адыгрывае гоблін і яго разнакаляровыя конструктори. Динамичная сцена, полная руху и колеру, у сполучении с разностайными танцевальными формами переносит юных глядачов у казачной реальности голосной фантазии. Постановка является часткой программы «Простора мастацтва. Танец. Белосток», а ее стваранники являются пераможцами открытого конкурсу на камерную премьеру. Спектакли «Готский клёцкий» у Белостоцким лялечным театре покажут двойче о 9 и 11 годинах.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
1: Белосток и Подляж.

0: Ігоря Білорусської Радіо Рації. Зараз 10 хвилин застається на дзвіна Білорусі до 8 у Польщі. Чергова тема тут у нашому ефірі. Відбулася онлайн-дискусія екологічної організації «Кадом», присвячена концепції розумної достатковості. Сродками економії та заховання ресурсу представники «Кадом» поділилися під час лекції, починаючи з найбільш актуальної теми заховання теплової енергії у хатах, каже ведуча цієї дискусії Карина Соловей.
1: Что же работает в Беларуси? У нас есть центральное отопление и компактные квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Насколько помню, сейчас одни из самых больших показателей по квадратному там, метру на человека – это в Норвегии. Но, опять-таки, это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор, или все же как бы кто вынужденная такая достаточность получается у нас. Повысится уровень жизни, то не начнут ли люди покупать себе там все трехкомнатные квартиры там, на одного человека. Но следующий момент, который уже работает в Беларуси – это привычка не перегревать жилье, утеплять окна. Я думаю, что все мы с детства помним, как там ватой там утепляли или какими-то клеющимися лентами окна от того, чтобы холодное время года сохранять тепло дома. Поэтому у нас это, мне кажется, вообще с детства в крови такие практики. Ну и дачи разгружают городское жилье летом. В принципе, культура вот этого дачничества и домиков в деревне, она еще до сих пор жива. И тут интересно, конечно, и важно, как это все сохранить. Получается, что касается вот коммунальных платежей, то есть мы сейчас платим, по сути, 1/5 только реальной стоимости отопления, и это, конечно, никак не стимулирует потреблять тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и невыгодно. Поэтому, ну, что можно сделать сейчас уже, это поставить счетчик и термостат, если его еще у вас не стоит, потому что это, конечно, очень полезная штука, и видят заодно, сколько потребляешь, и можно как-то регулировать эти вещи. А снизить температуру на 1 градус, это примерно 5-7% тепла. То есть, если регулируется отопление, то как бы 1 градус условно вот дает такой эффект. И сверять показания вместо оплаты по среднему.
2: Акрамя экономии тепла, экологи звертають увагу и на іншыя штодзённыя звычкі беларусаў, у тым ліку на выкарыстанне асабістага грамадскага транспарту ды рамонт рэчаў замест куплі новых, кажа Карына Салавей.
1: Транспорт, что уже хорошо работает в Беларуси, что у нас, в принципе, есть достаточно развитая система общественного транспорта, и метро, и трамваи, и троллейбусы, электрички, маршрутки. Есть поток достаточно большой пассажирский, бесплатный проезд для детей, школьников, пожилых людей. Короткие расстояния часто люди преодолевают пешком или на велосипеде и пользуются в том числе там, в больших городах самокатами, этими средствами, таком самостоятельное как-то передвижение. Вот, но опять-таки тут вопрос, насколько это все. Это главное не растерять эти подходы вместе с ростом доходов, потому что понятно, когда. Кстати, тоже хороший вопрос. Может быть, каждая нам напишет в чатике, что если бы у вас была возможность купить там, не знаю, хоть 3 или 4 или 5 автомобилей на семью, сколько бы вы себе хотели иметь? То есть получается, что сейчас в Беларуси это 339 личных легковых авто на 1000 жителей. В 2024 году это данные Белстата. Что технику, одежду чинят, у нас это есть тоже привычка, я считаю, что не всегда и не всю, но ту, которую можно, в принципе. Еще с детства все мы знали, какие там есть рядом ремонтные, там обувные мастерские или швейные, и вот это все. И даже общаюсь с людьми, которые живут с белорусами уже не в Беларуси, то все равно как бы остается вот эта привычка скорее что-то починить. И здесь тоже постоянно вижу запросы на какие-то ремонтные мастерские в Литве, например. Вот, потом секонд-хенд, недавно их изменений правил, ввоз около 35% одежды, как-то всего оборота, я так понимаю, одежды составлял, что достаточно большой процент, по сути, треть. Раздельный сбор доступен более чем 85% населения. Тут, конечно, вопрос, насколько он как бы там правильно соблюдается и самим населением, но. То, что в целом эти контейнеры есть, уже большой плюс, и в целом у нас идет вот эта досортировка ручная, и потом перерабатывается достаточно тоже много сейчас пластика и других материалов. Ну и соседи делятся инструментами, тоже есть такая, мне кажется, практика и привычка, что когда чего-то нету, не знаю, дрель попросить у соседа, по-моему, это тоже такая была классика. Что можно сделать уже сейчас? Сдавать вещи в ремонт, потом покупать, только потом покупать новую.
0: І паводле Кацярына Салавей, галоўна задача з Беларусі сёння не страціць набыты экалагічныя звычкі. Паводле эксперту, беларусы ўжо шмат у чым жывуць паводле прынцыпу экалагічнага спажывання, ад звычкі берагчы цяпло ў хатах да вырошчвання ўласнай ежы на дачах. 4 хвіліна дакладна зараз застаецца да новай гадзіны, а наперадзе навіны абавязкова ў нашым эфіры.

0: На белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Вольги Семашки и Юрки Лещинска.
1: Лаурат наведал нас.
0: Героем репортажу был Олесь Бялацкий, лауреат Нобелевской премии миру 2022 года.
2: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Нива з 21 снежня 1975 года. Их прозвища Сизневские. Мати Рамуальда, дочка Раймунда. Живут они в вёсце Понятовичи на Сокольщине. Коли с Соколки ехать в кузницу, дых треба повернуть от шаши направо и полевой разбитой дорогой доберемся в Понятовичи. Вёска середней величини, 70 с лишним господаров. Знаходится она в этничной зоне, где целыми стагодзями крыжевались польско-белорусские культурные уплывы. А мясцовые жыхары свою национальность отаясамливали с веровызнанием. У Понятовичах живут выключно католики, дык пани Рамуальда рашуца заявляе. Мы все тут католики, поляки, русских у нас няма. И говорить она это соковитой сокольской говоркой, якая вельми близкая до литературной белорусской мовы. Только ее дочка Раймунда у хуторцы со мной корыстается мовой польских интеллигентов. Звертаючися, однако, до мати, она одразу переходит на мясцовую белорусскую говорку. Отрымливается таким чином у нас полная мовная мешанина. Раймунда еще молодая, 2 года тому назад закончила сельско-господарчий техникум у белостоцких дайлидах и вернулась на батьковскую господарку. Сама теперь водит трактор, сама сея и оре, а при всем этом находится еще час и на громадскую деятельность. Мы разговорились, я весь час користався белорусской мовой, дык и Раймунда перейшла на свою родную мясцовую говорку. Чому вернулася у вёску? Бо шкода было господарки, без мяне она зусім заняпала б, бо я одна у батьков. Ці не шкодую стольких годов, присвеченных в учобе? Не, не шкодую. В учоба тепер потребная господарку, а я люблю господарку и люблю вёску. Мне приємно працювати на своїм і для себе. Тут уключилася мати. З сусідями по полі заснували ми тепер сільськогосподарчу суполку, разом купили повний комплект сільськогосподарчих машин, уключно з трактором. Поглядите, дочка показує пригожий великий кристальний кубок. Это адваяводи за перше місце в конкурсі «Молодий майстер уроджаю». А я ще отримала я тоді 3000 злотих у знагороди у Білостоку і 4000 злотих у Варшаві у час агульнодержавного підсумування виніхав гэтага конкурсу. А пасля запросили мяне на цікавую і павучальную екскурсію в Голландию. Коли мы уже супольно мерковали наиважнейшие справы господарчего характеру, так и снова вернулись до громадских проблем вёски Понятовичи и всего этого навоколля. З мовою у нас саправды нейкая дзивная блытанина, говорит мати. Між собою мы завсёды говорим по-простому. Во, по-простому, додає дочка, найлягчей нам договориться. А я і сама не ведаю, якая гэта мова, говорить далей пані Рамуальда. Тільки пам'ятаю, що у нашій вёсці завсёды так говорили і моя мати, і моя бабуля, але ми поляки. Ще раз рашуче додає яна. І по-польську завсёды говорим з чужими, що до нас приїжджають. По-польську говорим так само в костёле, коли зберемся на молебень, і в городі, коли поедем за справунками. І молодія, попевняє її дочка Раймунда, коли покінчають школи, вже соромляться своєї простої говорки, де все частіше користаються польською мовою, якою всі ми добре ведаємо. А до нашей встречи в Понятовичах прошло уже несколько тыдней, однако я вельми часто думаю про жихаров этой вёски. Саправды, яны в своим глубоким перехананні з'являются поляками по национальности. Однако гэтыя поляки все еще щодзённо користаются белорусской мовой. Проблема цікавая, и не журналисту яе вырашать. Тут потребны социолог, написал Виктор Рудчик.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Эфира на хвалик белорусского радио РАЦЕ. Витаю всех, кто может только-только долучился до нашей компании. Про рылсы поговорим. Рылсы. Цікавое слово. Рылсы. Рылсы, шорцы и так далее. Британская журналистка и редакторка Ханна Юэнс опубликовала материал у The Guardian. То бок серьезная история, у яким открыто расповела про особистую проблему. Захопление вот этими короткими видеороликами серьезно подорвало яе здольности вести нормальные гуторки у реальном житті. Подставой для разважания устав выпадок,

0: Радио Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

Это ваш палац на хвалях белорусского радио «Рация», 98,1 FM «Белосток-Городня», 99,2 FM «Берасте» «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком», традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков, температура по ветру от 17 до 20 тепла, ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чекая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу вам не у забаве, да, чакайтеся.

Том Петти і, як ми чуємо, жанчини. На хвалі білоруської радіорації я обіцяв про надвор'я розказати, що нас чекає Білорусь, що чекає ближайшими днями. Так ось, поводле білоруських синоптиків, завтра у четвер 1 кастричника, а завтра акурат четвер 1 кастричника, шановне. Надвор'я у Білорусі буде визначати антициклон. Змінлива хмарність чекається, переважно без опадків. У ночний і ранішній час місцями туман, вітер неустойливий, слабий. Температура по ветра минимальная ночью от 1 по полдни до 11 тепла по полночи краины, ну а максимальная температура по ветра днем плюс 16, плюс 21. Атмосферный тиск истотно не изменится. 2-3 кастрычника умовы на дворе у Беларуси будет формировать скандинавский антициклон, який идет праз Беларусь на Карпаты. Зменливая хмарность у пятницу 2 кастрычника без опадков, у ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер изменливый слабый, температура по ветру минимальная ночью от 1 до 6 тепла, на глебе у многих районах заморозки 0-4, максимальная температура по ветру днем 15-21 тепла. У субботу 3 кастрычника без опадков, у ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер изменливый слабый, температура по ветру минимальная ночью от 1 до 7, местами заморозки 0-3, ну а максимальная температура по ветру днем от 14 до 21 тепла.

0: ситуации.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховати связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11 у Польши.
3: Вы в развязи закликали призначить специального представника по Беларуси. Узровень репрессий у Беларуси не снижается. Экологи закликают белорусов экономить тепло и усталевать личин.
2: По студии с новинами Анна Шайковская.
3: Европейская народная партия, наибуйнейшая партия в структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. У резолюции Европейская народная партия закликает до вызволения всех политических зневоленных и спинения репрессий, спинения удела режима Лукашенко у российской агрессии супрать Украины и гибридных атаках супрать краинов Евразвязу. Особенно Европейская народная партия закликает разглядеть призначение специального представника Евразвязу по Беларуси. Самой Европейской народной партии пропоновали идею створить специальную працовную группу по Беларуси. Махчима уже на наступной политической ассамблее партии. Узровень репрессий у Беларуси не снижается. Так лечит керовник инициативы «Белает» Андрей Стрижак. Как подкресливая правооборонца, на место вызволенных людей приходят иншие, арештованные по поводу политических мотивов. По поводу Андрея Стрижака, сярод их есть как публичные особы, так и люди, про яких мало что вядома.
4: Ситуация с этими неведомыми людьми, она самая небеспечная и самая складанная. И допомоги оказать немагчыма, коли ты не ведаешь, что человек трапил в беду. И людей запуживают, каб яны не звертались по такую допомогу. Ну и, конечно, фиксация самого факта переследу так само не отбывается в таким выпадку.
3: Правооборонца Андрей Стрижак отзначает, что имены политизневоленных, помилование яких разглядает администрация президента, часто остаются неведомыми. У Министерства обороны Беларуси поведомили, что с 29 вересня до 2 кастрычника под керовництвом старшиняв областных выконавчих комитетов проведут штогодовые занятки по мобилизационной готовности. Як отзначается у поведомлений, мета таких навучанняў – удосконаление зладжанности дзеянняў працоўнікаў местовых органов кіравання и организаций подчас формирования территориальных войскаў и отрадов народного ополчения. Подчас навучання отбудутся теоретичные и практичные мероприемства, на яких особливую увагу накіруюць на индивидуальную и супольную подрыхтовку отказных особов выканкамаў, войсковых комиссариатов организаций, а так само войсково обовязанных. У Витебской и Гомельской в областях такие навучения проведут 13-16 кастрычника. Экологи закликают белорусов экономить тепло и усталевать лечильники. Менеджерка экологичной организации «Экодом» Карина Соловей подчас одмысловой онлайн-лекции звернула увагу на важность разумного споживания энергии в жилом секторе Беларуси. По воде слов, в Украине девчае центральное отепление и компактное житло позволяют выкористовать меньше энергии на человека. Однако жихары поколь оплачивают только каля 1/5 от реального кошта отепления. Экспертка закликает не чекать глобальных реформ и начинать регулировать споживание самостоятельно.
5: Вот это Беларусь. У нас есть центральное отопление и компактные квартиры. То есть это меньше энергии на человека. Но опять-таки это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор или все же как бы как-то вынужденная такая достаточность получается у нас. Момент, который уже работает в Беларуси, это привычка не перегревать жилье, утеплять окна. Я думаю, что мы сейчас платим, по сути, 1/5 только реальной стоимости отопления. И это, конечно, никак не стимулирует потребляют тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и невыгодно.
3: Повод для Карины Соловей снижение температуры у помешкания усяго на 1 градус дозволяет сэкономить каля 5-7% тепловой энергии. Сродками разумной достатковости у сферы житла так само сгадывается установка индивидуальных лечильников с термостатами, отепление в окнах и зверка реальных показчиков за место платы по середнему. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прас-Гадзин».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуси съезжая, молодь, это абсолютно разумело.
1: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинстве.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы разумны.

Белорусское радио «Рация» 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска. Наш сайт «Рация.кроп.ком». Привитание усим, где бы вы нас не чули. Але расскажу вам про надворье только тут, на белорусско-польском помежье. Вот такая вот история. А тут у нас сегодня у день зменливая хмарность и без опадков. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 30 вересня. У такий ж день 1791-го у театрі Auf der Wieden відбулася прем'єра опери «Чароўная флейта», апошняга твора австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Опера мела велізарны поспех у глядачоў. «Чароўная флейта» – апошняя опера Моцарта і, як малодшае дзіця ў бацькоў, ягоны самы любімы твор. Легенда абвяшчае, што перад смерцю Моцарт пажадаў паслухаць менавіта яе.
1: Нагоднік!
3: 30 вересня 1882-го у американском мястечку Эплтон, штат Висконсин, на раце Фокс была запущена первая в свете гидроэлектростанция, якая раздавала электричность множеству споживцов по системе Эдисона. Станция была запущена уладальником паперовой фабрики Роджерсом. Динамомашина, якая проводилась у рух водяным колом, выпрацовывала 12,5 киловатт. Гидроэлектростанция могла осветлять дом Роджерса, ягоную фабрику и суседние будинки.
1: Нагоднік.
3: 30 вересня 1902-го было запатентовано вискозное волокно. Это штучное волокно, якое отрымливается перепрацовкой природной целлюлозы. Вискозное волокно является одним из первых штучных волокнов, которые нашли практичное применение. Процесс вытворчести вискозного волокна был распрацован в конце 19-го стагодия и с минимальными модификациями уживается по гэты день.
1: Нагоднік.
3: 30 вересня 1980-го у Израиле была введена новая валюта – шекель. Израильский шекель можно одночасово лечить одной из самых старожитных и одной из самых молодых валют. Першие сгадки про яе датуются другим тысячагоддзям до нашей эры, однако только у 20-м стагодзе шекель стал полновартосной грошовой одинкой державы Израиль. После обвяшчения у 1948 годе Израиля, які до гэтага был британской подмандатной территории и у якости валюты имел палестинскую лиру, у незалежной державе повстало пытание об национальной валюте. Так, у 1952 годе з'явилася израильская лира, так само званая израильский фунт. Закон об вертанні до шекеля израильский парламент принял еще 4 червня 1969. Это значит, уже тогда от израильской лиры плановали отмовиться, але отмовились только у 1980.
1: Нагодник!

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдний от белорусской интеллигенции, правдний украинский интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Доброй раніцы, шановные слухачы.
3: Сёння мы завітали ў вёску Баравое Лярчыцкага района ў гості да так званай каменнай дзевачкі Еўкі.
2: Некаторыя гісторыкі лічаць, што гэты старажытны паганскі ідал з'яўляецца рэшткамі былой эпохі матрыархата, калі нашыя продкі пакланяліся яшчэ жаночаму багаству.
3: Дагэтуль мясцовыя жыхары ўшаноўваюць каменную Еўку, упрыгожваючы яе палатном, фартухамі і часуюць прысмакамі і просяць аб спагадзе і дабрабыце.
2: Легенду про каменную девочку нам распавела мясцовая жыхарка, Демидовец Мария Григорьевна.
4: Стоит девочка, зовут ее, у нас, как заходит, это зовут ее Евою. Евка. Девочка, где хмара, мама жне жито. Там полянка, это таке на ее видно, как полянка. Место. Мама жито жне, она, помоги мне скорее, дождь будет идти. Она, не, я не буду, не захотела помогать. Она ей прокляла, чтоб ты как каменем стала. Она, как стала каменем, так я говорят люди старые. Ей гроши, ей даже серебряные такие с бриллиантами привезли, все рожки у ей там есть. Мы ее занесли и ее повесили. Не можно ушей же, что ее нету, то такую на такую дротиночку и там у ей есть. Ей то ложат и гроши, конфеты. По праздникам великим ходят до ее, особенно на Пасху. Люди идут по ягоды, заходят, преклоняются, просят у ее, чтобы... Поможи там мне, моим детям, там что. Ну, и ходят, я не знаю. У Данилевичах тоже такие камень есть. Там тоже, кажется, Евы. А креста недавно поставили. Все время не было то креста, а это поставили его недавно, и уже туда люди носят. Вроде сделали их святое место уже там. Там ходят, отдыхают, сидят. Приезжают туда, батюшка, раз в год каждый раз приезжает. А что батюшка помолился бы там, почитал панихиду какую-нибудь, и все, и пошел. Надо, конечно, говорить, не надо такие места святые кидать, не надо там загразнивать их. Там цветочки посадили. Особенно по праздникам идут, по воскресеньям идут рано. Он спекут какого там блинчика, коржика какого. Несут туда котлету яку. Хоть там же жена, что его не есть, а воробейки расклюют. Вот ее и такие поминания хоть, да.
2: А что скажут, например, когда приходят, мужика и молитва есть такая тебе?
4: Отче наш, перекрестится, отче наш, прочитают. И все, уже там просят ее, поможи нам, Евко. Может, там такие вот с детьми проблемы, или дома с самой проблемы. Уже просят ее. И идут и мужчины, идут и женщины, идут и молодые, и дети бегают туда, все идут.
2: Да каменной девочки относятся треба с пашаной, личность мясцовой, и пригадывает, что, коли один историк спробовал выкопать идол, у леся почалася жудасная навальница, якая перекрыжевала планы порушальника святой мясцины.
3: А мы отправляемся далее. Заставайтесь с нами и сочите за нашими полезскими приходами. Затягнитесь, дорогой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Белорусская радио рация 98.1 FM Белосток, Городня 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков, температура поветра от 17 до 20 тепла, ветер поуднево-усходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за норму.

Эрик Клэптон на хвалях белорусского радио «Рация». Ну а недзе про спаухадинки я изнову распачну гартать сторонки музычного календара, да узгадывать добрых людей музычного света, которые народились у таких же день у самые разные годы. И сегодня нас с вами чакают Бадди Рич, Удо Юрьенс, Джонни Мэттис, Боб Дилан, а так само группы The Teenagers, T-Rex, Budgie, Metallica, Goo Goo Dolls, The Licia, альбо Licia. Разные есть варианты. Долучайтесь, будет цікаво музычно-разностайно. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: У Евросвязи закликали призначить специального представника по Беларуси. Узровень репрессий у Беларуси не снижается. Экологи закликают белорусов экономить тепло и усталевывать личину.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Европейская народная партия, наибуйнейшая партия в структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. У резолюции Европейская народная партия закликает до вызволения всех политических зневоленных и спынения репрессий, спынения удела режима Лукашенко в российской агрессии супрать Украины и гибридных атаках супрать краинов Евразвязу. Особенно Европейская народная партия закликает разглядеть призначение специального представника Евразвязу по Беларуси. Самой Европейской народной партии пропоновали идею створить специальную працовную группу по Беларуси, махчима уже на наступной политической ассамблее партии. Узровень репрессий у Беларуси не снижается, так лечит керовник инициативы «Белает» Андрей Стрижак. Как подкресливая правооборонца, на место вызволенных людей приходят иншие, арештованные по поводу политических мотивов. По поводу Андрея Стрижака, сярод их есть как публичные особы, так и люди, про яких мало что вядома.
4: Ситуация с этими неведомыми людьми, она самая небеспечная и самая складанная. И допомоги оказать немагчыма, коли ты не ведаешь, что человек трапил в беду. И людей запуживают, каб яны не зверталися по такую допомогу. Ну и, конечно же, фиксация самого факта переследу так само не отбывается в таким выпадку.
3: Правооборонца Андрей Стрижак отзначає, что имены политизневоленных, помилование яких разглядає администрация президента, часто застаются невядомыми. У Министерства обороны Беларуси поведомили, что с 29 вересня до 2 кастрычника под керовництвом старшиняв областных выконавчих комитетов проведут штогодовые занятки по мобилизационной готовности. Як отзначается у поведомлений, мета таких навучанняв – удосконаление зладжанности деяння працовников местовых органов керования и организаций подчас формирования территориальных войсков и отрядов народного ополчения. Подчас навучання отбудутся теоретичные и практичные мероприемства, на яких особливую увагу накируюсь на индивидуальную и супольную подрыхтовку отказных особов, виконкамов, войсковых комиссариатов, организаций, а так само войсково обовязанных. У Витебской и Гомельской в областях такие навучення проведут 13-16 кастрычника. Экологи закликают белорусов экономить тепло и усталевывать лічильники. Менеджерка экологичной организации «Экодом» Карина Соловей подчас адмысловой онлайн-лекции звернула увагу на важность разумного споживания энергии в жилом секторе Беларуси. По воле ее слов, в Украине действующее центральное отепление и компактное житло позволяют выкористовать меньше энергии на человека. Однако жихары покуль оплачивают только коли 1/5 от реального кошта отепления. Экспертка закликает не чекать глобальных реформов и починать регулировать споживание самостоятельно.
5: Вот в Беларуси у нас есть центральное отопление компактной квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Но опять-таки это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор или все же как-то вынужденная такая достаточность получается у нас. Момент, который уже работает в Беларуси, это привычка не перегревать жилье, утеплять окна. Я думаю, что мы сейчас платим по сути 1/5 только реальной стоимости отопления, и это, конечно, никак не стимулирует потребляют тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и не выгодно.
3: Поводле Карины Соловей, снижение температуры у помешкания усяго на 1 градус дозволяет сэкономить каля 5-7% у тепловой энергии. Сродками разумной достатковости у сферы житла так само сгадывается установка индивидуальных лічильников с термостатами, отепление в окнах и зверка реальных показчиков за место платы по середнему. Наши новини доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прес-годин».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння, сонечная вось у Беластоку серада. На календары 30 верасня хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю павяртаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 з паловай хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская за афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 30 верасня, серада. Акно ў свет. Археалогія Тыкоцінскага замку. Падляскі музей у Беластоку запрашае на лекцыю, арганізаваную з нагоды 70-годзі археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Доктар Войціх Біс з Інстытута археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук, даследчык гэтага месца і аўтар манаграфіі па выніках даследавання раскажа пра гісторыю Тыкоцінскага замку, праведзеныя там даследаванні і найважнейшыя археалагічныя знаходкі. Сустрэча адбудзецца ў Падляскім музеі ратуша ў Беластоку. Пачатак о 18-й гадзіне. Падляская ксёжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку 30 верасня запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». На гэты раз ганаровым гостем будзе Юліан Казбарук, падляскі паэт, бібліятэкар і юрыст, аўтар дэбютнага зборніка «Прагісторія мёту». Пачатак о 18-й гадзіне. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Выстава працуе да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іконапісання. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае на «Гоцкі Клёцкі» танцавальны спектакль, прысвечаны дзіцям ад 3 гадоў. Гэта ініцыятыва беластоцкіх танцавальных і тэатральных мастакоў Катажыны і Пятра Вікторко, якія разам з танцоркай Зузанай Кнышэўскай запросяць дзяцей на танцавальную гісторыю пра свавольствы, супрацоўніцтва і сяброўства. Спектакль распавядае гісторыю двух сяброў, якія захопленыя віхурай дзіцячых гульняў, трапляюць у незвычайны свет, дзе ключавую ролю адыгрывае гоблін і яго разнакаляровыя канструктары. Дынамічная сцэна, поўная руху і колеру, у спалучэнні з разнастайнымі танцавальнымі формамі пераносіць юных гледачоў у казачную рэальнасць іх уласнай фантазіі. Пастаноўка з'яўляецца часткай праграмы «Прастора мастацтва. Танец. Беласток», а яе стваральнікі з'яўляюцца пераможцамі адкрытага конкурсу на камерную прэм'еру. Спектаклі «Гоцкі Клёцкі» ў Беластоцкім лялечным тэатры пакажуць двойчы – о 9 і 11 гадзінах.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна. Беласток.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 30 вересня 1964-го народился Роберт Карл Такац молодший, ти просто Робби Такац, американский басист и вокалист, один из основальников и сталых удельников гурта Goo Goo Dolls. Гэты классичный альт-рок коллектив был утворен у 86-м годе. Личится, что першапачаткова яны назывались The Sex Maggots, однако музыки стверджают, что гэтае меркаванне пайшло от жарту, сказанага аднойчы на сцене. Назва Goo Goo Dolls была взятая з рекламы цацки.

Вежи? Не, мы не сникнем, мы изменимся. Скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.

небе, глядел, як сильные я рады с ягоной песнею. Идуть, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуть, растуть. Глядел,

0: Багато навінаў і ў стужцы бягучай. Вось высветлілася, спачатку паведамлялася, што гэта фейк, потым аказалася, што праўда, але праўда больш дакладная. На рэйсе ў Тель-Авіў усё ж былі пілёты з Украіны і Расіі, але яны між сабой не біліся, а менавіта дапамаглі пасадзіць самалёт у Саудаўскай Арабіі. Канфлікт адбыўся між іншымі двума пілётамі штатнымі. А гэтыя двое былі проста ў салёне, не ўваходзілі ў склад экіпажа. То бок, весь час з'яўляюцца новыя падрабязнасці пра тое, што адбылося ў небе на рэйсе ў Тель-Авіў. І таксама прыйшла навіна, на жаль, трагічная з Хайфы. Там забілі 31-гадовую беларуску Яніну, у якой застаўся двухмесячны сын. Гэта адбылося ў Ізраілі, ў Хайфе. Таксама дэталі яшчэ высвятляюцца. Вядома, што маці Яніны жыве ў Беларусі. Але пераключымся на тэму прафсаюзаў, што вельмі актуальна для беларусаў Польшчы. Паўстаў незалежны прафсаюз беларусаў Польшчы «Єднасць». Ён імкнецца аб'яднаць рэлікантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных сацыяльных правоў. Прадстаўнікі прафсаюзу заклікаюць далучацца да іх шэрагаў, бо бараніць свае правы значна эфектыўней калектыўна з дапамогай афіцыйнай інстытуцыі. Сёння госць рацыі старшыня прафсаюзу «Єднасць» Мікалай Мінкоў. З ім паразмаўляў мой калега Васіль Кроква.
1: Гость рации.
2: Вугле, як нарадзілася гэтая ідэя? Ну, как бы прафсаюзы для Польшы – это такая тэма вельмі важная. Тут згадаем і салідарнасць. Прафсаюзы вырашылі шмат якіх дзяржаўных нават пытанняў. А ваша ідэя, яна паўставала адкуль? Былі далучаны раней да прафсаюзнага руху ў Беларусі?
3: Так, у Беларусі я з'яўляўся членам прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці РЭП Багумельскай вобласці. І таму гэта тэма для мяне знаёмая. Мне знаёма праблемы працоўных, праблемы людзей. І таксама так, тое, што ў Польшчы прафсаюзная дзейнасць вельмі развіта і ў свой час яна вельмі добра зрабіла справу для ўвогуле для дзяржавы, то гэта натолкнула на такую ідэю, што беларусам тут у замежжы ёсць усе магчымасці, ну, толькі жаданне патрэбна, каб мы стварылі сваю арганізацыю моцную, якая магла бы і вырашаць праблемы беларусаў, і дапамагаць сваім членам і беларусам у замежжы.
2: А на якім этапе ўжо праца? Вы ўжо зарэгістраваліся, у вас ўжо ёсць сябры прафсаюза?
3: Так, мы зараз зарэгістраваліся, але мы не маем такой асобнай юрыдычнай асобы польскай, бо гэта насамрэч вельмі цяжка сваё асабістую. Мы з'яўляемся часткай прафсаюза «Канфедэрацыя працы польскага». І як філія такая, у іх такая сістэма, канфедэрацыя прафсаюзаў, то есть у гэтым прафсаюзе ў складзе шмат розных прафсаюзаў, меншых. І мы з'яўляемся часткай гэтага прафсаюза, але маем таксама сваю незалежнасць і асабовасць. Такі падобны прафсаюз ёсць і ў украінцаў тут у Польшчы.
2: А ваши сябры, это кто и у каких городах у вас уже некие ячейки есть?
3: Ну так, у нас уже есть сябры нашего профсоюза, которые являются членами профсоюза. Это у Варшаве, у Белостоку и у Познани. И у Гданьску еще один человек. Ну, по колькости не шмат, але, разумеете ситуацию, у Беларуси профсоюзы это были, на самом деле, такие державные организации, которые не допомагали людям, а наоборот, как бы больше, больше бутафорские, то есть от них не было никакого.
2: Вы маете на увазе державные профсоюзы?
3: Державные, конечно. Я кажу про державные, бо амаль усе беларусы были, кто працаваў, усе были у профсоюзах. И как бы у человека отклалася у голове, что профсоюз – это такая организация, якая амаль ніякай функции не выконывает, тих, якія повинны. Так что у нас колькасць невялікая, але уже есть те, кто уже и дзейнічают, и удзельнічают.
2: А як вы бачыце сваю працу? Ось, якім чынам вы будзеце абараняць правы беларусаў, якія тут працуюць? Это юрыдычна? Як это?
3: Глядзіце, мы аказваем кансультацыі па справах, звязаных з працадаўцамі, взаємадносіны з працадаўцамі. Так само, коли есть уже такие потребная допомога больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу у той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога. Так само мы пишем от организации, петицию отправили у СЕЙМ по проблемам белорусов, узнали эту проблему, так само писали листы у разных установ с банковскими службами, связывались на конт этой дискриминации в банковском секторе, там, где, ну, ведаете, что проблему белорусов с отриванием рахунка, вот эту поднимали тему. Ну и так само эту тему долгих терминов по легализации. Мы так само писали и у жонд иншеземцев, и до жешника прав обывательских польского. Вот, то есть такая вот деятельность, покуль идет у нас в этом керунку по поднятию питания, проблему белорусов у инстанциях, ну и вот консультации в працовном законодательстве, ну, с проблемами с працодавцами у людей.
2: А те есть у вас переемность вот с теми незалежными профсоюзами, которые были в Беларуси? Вот вы кажете, что вы были в профсоюзе РЭП, это Рада электронной промысловости профсоюз, те вот эти ранейшие сябры с тех профсоюзов, которые опынулись тут, и они являются вашими активистами?
3: Так, есть несколько человек, которые были в профсоюзе РЭП, и они сейчас являются так само нашими членами профсоюза. Так само подтримываем связь с Геннадием Федынишем, выходит с ним на связь, пока он в Вильнюсе, он, ну, не может удельничать больше как-то активно, але мы с ним контактуем, раемся по каким-то питаниям, ну.
2: А то, что вы являетесь структурной часткой польского профсоюза, это что вас обязывает? Удельничаете вы в неких там польских проектах, там планах, там неких акциях, может быть?
3: Ну так, Олег, это все, ну, на таких, на пожеланию, то есть мы можем удельничать в мероприятиях, которые организует этот профсоюз. Так само этот профсоюз уходит в агульнопольское поразумение профсоюзов. Это такая другая по величине в огуле профсоюзная организация у Польши. И под эгидой шмат проходит школение. Ось так само недавно были и бескоштовные языковые курсы польского для членов профсоюзов, иншеземцев, для тех, кто хочет. То есть это пожелание. Это не обовязково. Из обовязкового мы там с наших складок идет так само отсоток у Центральный профсоюз, отсоток от наших складок.
2: А свой бюджет есть у вас некий?
3: Так, так, у нас есть свой рахунок, и мы можем выкористовывать эти гроши на свои, ну, все, что по статутной деятельности, связано со статутной деятельностью.
2: А те ведаете вы, что в неких инших краинах повстала подобная инициатива? Но мы разумеем, что у Польши наибольш белорусов переехало после 20-го года, али там их шмат и в Литве, и в Немеччине, там не ведаете про инициативу в тех инших краинах?
3: Ну, я ведаю докладно, что у Германии есть дейничая конфедерация профсоюзов Беларуси Solidarity, сдается. Ну, такая уже больше... Ну, это те переемники из Беларуси, незалежного профсоюза у Беларуси, что были. Ну, у Германии есть, у Литве особенно белорусского я не шу. То есть такая инициатива, как у нас тут, миновито, я в инших краинах не шу. Я веду, что удельничают профсоюзные деятельности. Там у Литве люди, которые в Беларуси были профсоюзными деятелями, десь еще, але это они удельничают, ну, як, не массовой стил их такой, как у нас. Ну, мы в огуле была идея строить, как бы он был особный профсоюз, але ж, кажу, есть такие тяжкости, бюрократия польская, ну, такая.
2: Ну, я веду, что и товаристы белорусской мовы прикладно так зарегистрованы.
3: Ну, это в огуле, так, так, это складано, то есть миновито такое нечто национальное, але у Польши тут отчинить, и они это, ну, просто своими бюрократичными методами не дозволяют. Бо мы, амаль, больше, ну, полгода мы спробовали зарегистрировать у суде это свой профсоюз «Єдність», миновито с такой назвой, и вот у нас не отрималось, пришлось как бы ісці трохи з іншого боку, але ну все ж таки організація зареєстрована, і це дозволяє офіційно працювати для ім'я з тими ж співпрацьовувати з польськими інстанціями. Бо у нас вже були такі спроби писати листи не от організації, а просто от людей, якби ті від яких-то таких незарегистрованных организаций, то просто навать не отказывают инстанции, никаких отказов мы не имели. На сегодня мы вот писали вот по этим проблемам в бюросах у 9 инстанций, были 8 отказов, нам пришло, как там в течение месяца все отказали, все официально. То есть они, вот польские, они добро працуют со своими организациями. Ну, не со своими, а с организациями, которые зарегистрированы. Так вот с людьми, ну, просто чув шмат, що так само ну, люди пишуть, але відказу не завжди отримують.
2: А що ви плануєте створити у Білостоку? Білостоку Савравди, велика діаспора, і що тут буде, ячейка, якась, що може бути?
3: Ну, глядите, на сьогодні ми просто запрошуємо людей долучатися до нашої ячейки і особливі якісь структурні відділення. Можна робити будь-яка, де буде велика кількість, буде це мати сенс. На сьогодні поки просто запрошуємо людей, щоб вони так само приймали удел, долучалися, становилися членами профсоюзу. Так само, коли у кого є проблеми, пускай звертаються, пишуть нам. Наші контакти будуть тут у хабі залишатися. Ну, будем працювати з людьми, допомагати. І ну, така ж тема, все ж таки, нам тут треба консолідуватися білорусам, діаспору робити, щоб вона була не такі ось просто суполки, де спитатися, мені спитатися, а більш дружна, більш така, сувязі були горизонтальні, бо це важливо, бо бувають такі ситуації, коли, ну, є люди, які можуть 10 разів попросити об допомозі, є люди, які змагаються до обошнього і не завжди у їх отримовується. І просто, коли у чоловіка особиста ніяка проблема, нема кому допомогти близьких, а тут у заміжжі це вельми часто буває таке, то вельми ось треба, щоб були такі контакти людей, щоб не кидати своїх білорусів десь у тяжких становищах, так сказати. Тому треба менавіто структури такі горизонтальні, щоб була сувязь, щоб були всі на сувязі поміж собою, щоб не що у когось і там нешто здарилося, щоб могли там допомогти тим чи іншим способом, так.
0: Гость рации. Нагадаю, что со старшинем Незалежного профсоюза белорусов Польши «Едность» Миколаем Минковым поразмовлял Василь Кроква. Про 7 хвилин на нашей хвале прогноз на дворье на сегодня и завтра и одразу поим экономичные новости.

0: 16.29 белорусский час, у Польши 15.29. Отповедно, почнем с мэты рекордов, которые были зафиксованы тягом назирания за надворьем в Беларуси за весь час. Теплее за все было у Берости в 1991, плюс 27,3 градусы. Холоднее за все было у Сяно в 1976 году, минус 6,3, а больше за все опадков выпало у Брагина у 1995-м, вышей за 64 миллиметры. Сегодня на белорусско-польском помежжи в опошний день вересня переменливая облачность, без истотных опадков, температура по ветра плюс 17-19. Прикладно то и самое чекается и у первый день кастрычника. Завтра у четверг переменливая облачность, без истотных опадков, температура по ветру в ночи плюс 6-8, в день 18-20 тепла.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко думае прапанаваць штатам будаўніцтва азотнага камбіната. Александр Лукашенко расказаў пра дамоўленасць з Уладзімірам Пуціным на конт будаўніцтва азотнага камбіната ў Беларусі і прапанаваў падключыць да праекта ЗША. Лукашенко гаварыў пра гэта на сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці. Паводле Лукашэнкі, яны з Пуціным дамовіліся, што расійскі «Газпром» далучыцца да праекту па будаўніцтве азотнага комбината и что варто пропоновать долучиться так само американцам. Яны хочуть угноение азотное у темлику. Кали ласка, давайте разом побудуем поводля вашей технологии, заявил он. Россия обмежевала вывоз наявных российских рублей у Беларусь. Физичным особам заборонено вывозить больше за 1 миллион рублей. Это каля 12 тысяч доляров, а кроме особных выпадков, компаниям ды и индивидуальным предпринимальникам заборонено вывозить наявные рубли у любой сумме. Отповедный указ президент России Владимир Путин подписал 29 вересня и документ одразу уступил в силу. Обмежевание распаўсюджваецца на вывоз наявных рублей из России, Украины, Евразийского экономичного союза, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан, а так само у Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. За порушение правила гроши подлягают конфискации. У России национализовали немецкую сетку метро. Все российские активы немецкой гандлёвой сетки Metro Cash & Carry по указе Путина передали у часовое керование российской компании. Как пригадывая выдание «Белорусы и рынок», ранее у вересне у часовое керование передали российские датчинные компании «Аушон» и «Нестле». Еще у красовику 23-го года Путин подписал указ, який допускает

0: перевод у часовое кирование маемости, связанной с краинами, якія конфискуюць маемость Россия, российцев и российских компаний. С того часу у России национализовали активы 27 замежных компаний и групп. Урад Польши принял наиважнейший документ, який забезпечить функционирование державы у 2027 году. Это бюджетный законопроект, який предугледжвает доходы крыху меньше за 700 миллиардов злотых и значно большие выдатки, амаль 978 миллиардов злотых. Значная частка выдатков запланована на национальную оборону. У проекте бюджету на гэтыя мэты выделено приблизно 198 мільярдаў злотых, што складае больш за 4,5% ВУП. Урад плануе выделіць яшчэ больш грошай на ахову здароўя – 274 мільярды злотых. Згодна з бюджэтным прагнозам, сярэднягадавая інфляцыя ў наступным годзе складзе 2,8%. У сваю чаргу чакаецца павелічэнне ВУП на 3%. Середние курсы валют у Польши доляр 3 злотые 86 грошов, евро 4 злотые 37 грошов. У нас Банку Беларуси доляр 3 рубли 2 копейки, евро 3 рубли 43 копейки, 10 польских злотых 7 рублев 85 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: худелиш, и беллит никто не читает, ти можно нечто зарабить. Алексей Полуян, белорусское кино о европейской киноиндустрии, процесс интеграции, выкройки и компромиссы. А так сама Анастасия Радлеевская, супроть плыни, як створать музыку без лейблов и менеджеров. У пятницу в Амстердаме творчая встреча с письменницей Тони Лажден. Первую годину Тони будет рассказывать про книжки свои и чужие, а другую пропонует разом писать коротенькие городские истории. Можно пройти только на первую, альбо только на другую годину. У четвер в Уроцлаве открывается выстава Андрея Духовникова «Народины ветру». Андрей Духовников – мастак, связанный с Витебском, який углядается у городы, людей, предметы и то, что отбывается помеж ими. Его працы полны энергии и неоднозначных форм. Тут живопись встречается с малюнком, акварелью, тушью и графикой, а наступные пласты образа открывают новые ассоциации и сенсы. Такие подеи чекают нас ближайшим часом. Долучайтесь.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Польща, червень 1976 год. Шлях до свободы в Европе. Конференция у Европейском парламенте. За 8 месяцев беларусы у Польши отримали амаль 5000 проездных документов. Беларусы проявляют шикованную солидарность. Былый политвязень Ян Меркес про житё на воле.
2: У студы с новинами Валя Лаевская.
3: 29 вересня у Европейском парламенте прошла международная конференция «Польща, червень 1976. Шлях до свободы у Европе», организованная депутаткой Европарламента Малгожатой Гощевской. Открывающая мероприемство Гощевска подкресила, что працовные протесты в Урсусе, Радоме и Плоцку заклали подмурок европейской свободы, а теперешняя борьба белорусов супроти режиму Лукашенки – это прямой протяг этого исторического шляху.
4: История червца 76 не есть замкнутым разделом. Кількасет километров от Урсуса, туж за нашу вschodnią границу, люди płacą dziś tą samą cenę, którą płacili robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku. W sierpniu 2020 roku setki tysięcy Białorusinów wyszły na ulicę, by upomnieć się o uczciwe wybory.
3: Подчас своего выступу лидерка демократичных сил Беларуси Светлана Тихановская подякувала польскому народу за приклад стойкости.
5: Fight for freedom is not over. What you fought for in Poland decades ago.
6: Вы довели, что ни одна диктатура не сягнется вечно. Режимы, которые сдаются вечными, могут зникнуть. А вязни стать лидерами. Когда люди объединены и готовы ахвяровать для своей страны, все становится махчимым.
5: When people are united, when they share a strong idea, and when they are ready to sacrifice for their country.
3: А кроме того, Светлана Тихановская подкресила, что демократичный рух 20-го года перенял ключевые символы польского супротиву. Тихановская отзначила, что вольная Беларусь принесет безопасную межу, изменшение российского уплыву и полную оборону польской меньшинства. Со студеня до жнивня этого года Польша выдала белорусам 4988 проездных документов замежника. Во управе о справах замежников Польши лечат, что до конца года их будет больше за 7400. Это на 30% больше, чем у летась. Проездный документ замежника выдается для пересечения межа у Польши тем, кто мае вид на жыхарство у Польши, але не мае дзейнага пашпарта своей краіны. До 2023 года беларусы праязнымі документами практычна не карысталіся. А ў 2020 годзе Польшча выдала беларусам 5 таких документаў. У 2021 – 12, у 2022 – ўжо 106. Рэзкі скачок адбыўся ў 2023 годзе, калі ўлады Беларусі спынілі выдачу і падаўжэнне пашпартоў за межамі Беларусі. Рэакцыяй Польшчы было ўвядзенне для беларусаў праязных дакументаў замежніка. Тэрмін дзеяння праязнога дакумента замежніка для грамадзянаў Беларусі складае 1 год. Дэмакратычныя сілы Беларусі неаднаразова звярталіся да польскіх уладаў з просьбаю павялічыць тэрмін дзеяння праязнога дакументу да 3 гадоў, пакуль безвынікова. Беларусы проявляют шикованную солидарность, так лечит былы политвязень Ян Меркес. Журналист поделился своим досведом на конт допомоги. Поводле былого политвязня медичная и материальная потребы политзняволенных на первый час закрываются дякуючи диаспоры, розным доброчинным организациям и волонтерскому руху. Особливо добра себе оправдывая практика менторства, подкресил Ян Меркес.
7: У тебя не просто есть разные инициативы, которые оказывают за некие ковалки допомоги. Медицина, психология, вот сюда звернись, там, повидеть, типа, сюда звертайся. Когда есть некий человек, который ты можешь любой там, на каждой године суток написать, либо нечто испытать, удокладнить, вот часто бывают некие просто звычайные побытовые питания, альбо ты просто зориентоваться уже не можешь, ты не памятаешь, куда до кого звертаться. Ты не где толком в одном месте не собрана информация.
3: Былы политвязень Евген Меркес был вызволен и вывезен в Литву год тому. В Беларуси журналист был осужден на 4 года позбавления воли за так званое содействие экстремистской деятельности и удел у экстремистским формованием. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про Адину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер 1 кастрычніка пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День с рацией.
2: Дякую, господарство, что застаетесь с нами. Дякую всем, кто долучился, можливо, подчас выпуску новинок. Починаем уже третью годину нашего щильного информационно-музычного эфира, який зовется «День с рацией». И эту годину просветим хиба международным стосункам. У приватности стосункам меж Киевом и Дэмсілмі Беларусі, зноў жа, між Вашынгтонам і Масквой, між Варшавай і Менскам у прыватнасці. Так што заставайцеся з намі, будзе змястоўна і важна.

0: дни зачера час.
1: Восемнадцать тридцать одна белорусский час. У Польши на годину менее. Який прогноз маем на ближайший четвер? На белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без остатных опадков. Температура поветра у ночи плюс 6-8, у день 18-20 тепла. Такое надворье будет вызначать антициклон. Атмосферный тиск істотно не изменится. Так само синоптики дают штормовое попереджение с желтым узровнем небезпеки, бо ближайшие ночи зранку месяцами по Беларуси чекается туман. Попереджение с зеленым узровнем дается на наступный день 2 кастрычника, бо месяцами у поветры, а на глебе у многих районах Беларуси чекаются заморозки 0-4. Коли поглядеть в огле прогноз на 2-3 кастрычника, то великий контраст с правды меж ночной и дённой температурой, бо в ночи могут быть заморозки до -3-4, а в день поветра будет прогреваться максимум до 21 градуса.
2: Культурное житё региона завтра.
3: Беласток и Подляшша.
4: 1 кастрычника, четвер. Беластоцкий осяродок культуры запрашивает поглядеть две пленеровые выставы, которые разместились на планшетах перед будинком Беластоцкого осяродка культуры по улице Легионовой. Побачим фото выставу Grand Press Photo 2026, которую складают свыше 200 наилепших пресс-фото с дымка у сёлетнего конкурса Grand Press Photo. Выстава працует по 11 кастрычника и выставу Словак Пресс Фото Вода. На выставе представлены 15 проектов с краинов V4 и Украины, которые доследуют тему воды, ее силы, символизму и життєдайної роли, якую она отыгрывает в житті людей и всей планеты. Выстава працює по 14 кастрычника. У Супрасі открылась выстава Катерины Водоносовой «Строи». Як выглядала полоцкая княгиня у 11-м стагодзі, што могла носить молодая

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Кремль заявляет, что не обмерковывает с озвученными Штатами Америки вызволение российских политвязнев. Мы категорично отмовляем наявность каких-нибудь политвязнев и лишим, что такая постановка питания абсолютно недоречная, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поводле его слов, Кремли не обмерковывали и не могли обмерковывать максимость вызволения из российских тюрьмов шерегу политвязнев в обмен на знятие Вашингтоном санкций. Ранее выдание «Атлантик» поведомило, что президент США Дональд Трамп ухвалил идею смягчить санкции супроть России в обмен на вызволение политвязнев. С такой инициативой, поводле информации выдания, выступил спецпосланник Трампа по Усходней Европе Джон Коул. Такая идея, конечно, будет без захопления, мягко кажучи, воспринятая белорусской громадянской супольностью. По-перше, белорусским демократичным силам было б лепш, каб Коул займался выключно белорусской тематикой. Менавіта на вызволение белорусских политвязней утратил свой час и намагання. По-другое, коли спецпосланник президента США займется российской тематикой, это не просто поменьшит его на активность на белорусском керунку, але и оттягнет международную увагу с белорусской тематики. Столько годов белорусские демократичные силы змагаются за то, как питание белорусских политвязней было приоритетом и мают в этой справе певные поспехи, а укидывание этой темы в один кошек с российскими политвязнями безумовно подорве этой намагання. Тема белорусских политвязнев при таким развитии подеев может стать просто додатком до темы российских. Их это сирот иншага подрывая и субъектность Беларуси. Парадоксальным чином это может быть незадоволенный официальный Минск, якому самостоятельный американский трек потребный нашмат более, чем Вашингтону. По-третье, уже выказывается версия, что Дональд Трамп такой пропановой просто хочет знайти гуманитарную нагоду, каб знять некоторые санкции из России. На умовах, коли Россия не спыняет свою варварскую войну супроть Украины, любое послабление санкций может восприниматься как ускосная или даже прямая допомога агрессору. До того ж, а чому США не спробуют, например, вызволить украинских полонных и выкраденных цивильных людей, которые находятся у российских тюрьмах? Однако, с іншого боку, на сегодня выглядит, что шансов худко домовиться у Вашингтона с Москвой не так и шмат. Про что и каже заява Пяскова, нібито в России нема политвязню. Путин не Лукашенко. Йон за звонок от Трампа, ти за запынки, ти навод за таблетки от похудания своих политвязню не вызволить. Йон явно будет потребовать большего. И при этом не признавать навод сам факт існавання политвязню в России.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: скончыўся, так, але наша задача не допустить этой заморозки статусу квоты. Может, то, что якось цяпер, это жахліва. А кажуть, что горш не может быть, может быть горш. Горш может быть, когда Беларусь просто сыдзе с повестки. Когда пытание политвязню закрыется, уже на Заходе есть, мы отчуваем уявление, что уже у всех небыто повыпускали. Вот с этой пропагандой лукашенковской они шкодят. Это Рыженкова по кабинетах и рассказывают, что уже у всех вызвали. Вызвали лишь там Тихановского, Колесникова, Бабарыку. Все, уже нема этой проблемы. Давайте поговорим про бизнес. И наша задача Демсил нагадывать. Людей саджают. Поглядите личбы. Еще 900 у турмах. Вот для этого треба робить. И, на жаль, вот эти встречи там с Лукашенком, и эти фотки, и они позицию режима, что нема... что нема политвязня, ситуация нормализовалась, и они ее умацовывают. Ну, а мы рассказываем правду. Наша задача рассказывать правду, и я удячный правооборонцам, журналистам, расследовальникам, которые помогают это фактологично подмацовывать.
1: Ну, с одного боку, спадзяемся, что и надалей как бы вызволение политвязня будут отбываться, але все ж таки у ситуации, коли, ну, сдавалось, может быть, починаются некие так спробы вести размову, может быть, так само по-иншему почать подыходить, нечто иншие пропановы уносить свои, говорить просто про тиск 6 годов, но уже шмат кто кажет, что это не працуе.
0: Мы ж как раз таки уносим пропановы. Мы добиваемся, что ну, тиск праз дыялог праз тиск. То бок, каб реально режим пошел на заступки, необходимый тиск. Калі б не санкции, не было б ніякое вызволение политвязню у помине. Поглядите на все іншие краины света, где шмат политвязню. Нигде политвязню не сгадывают. На нигде про іншую краину, вот так про Беларусь с пытаниями правого человека, зараз на Генассамблеї не сгадывали. Но только Израиль и Газа. Так, тут спрэчная такая балючая тема для ўсіх. А таму гэта заслуга выключна беларускай грамадзянскай супольнасці Дэмсіл, што беларускія палітвязні сталі сусветным топікам. Калі мы гаворым пра нейкія размовы з Лукашэнкам, мы кажам, яны павінны быць абумоўленыя. Калі камісар Цюрк хоча прыехаць у Беларусь, мы кажам, ехаць, каб чыста сфоткацца з Лукашэнкам і нікога не вывезці, это будзе вам у мінус. Лукашэнка пераможа, вы нікога не вывезіце, толькі яму дапаможаце. І ён выставляе умову. Я приеду, але при мове, альбо репресія, альбо пашпартний декрет скасується, альбо людей вытягнуться, як от кол гэта робіць. Калі американцы приїжджають, вони ставять строгу умову. Мы не приедем, калі не будзе з нами людей. І кожен приезд кола, ён вывозить з собою людей. От это діалог. Вот эти размовы, они мают сенс. А встречи для встречи, они умацовывают Луку, легитимизуют его, дают ему больше карт-бланша силы признания, але не помогают нам в выполнении наших задач и мету. Тому одно иншее не выключая, не треба супротивпоставлять. Тиск допомагает добиваться. И все то, что зараз вот удалось и с вызволениями людей, репрессиями, это так само наш с вами супольный выник. Евразум.
2: Далее у программе «Евразум».
3: Пытание справедливости. Удова белорусского ваяра змагается за выплаты и годное ставление.
4: На самом деле, вельми шмат кажут там, про проблемы белорусов в Украине. Есть проблемы, которые вырешаются ну, нашими собственными усилиями, да, с большего.
2: Сустренимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20.01 у Беларуси, 19.00 у Польши.
3: Беларусь домовилася обмениваться известками про экстремистов с иншими краинами. Польша. Червень 1976. Шлях до свободы в Европе. Конференция в Европейском парламенте. Мы переживаем невеликое потепление. Радослав Сикорский про отношения Польши и Беларуси.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали новое погоднение об супраце в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Подобно на то, что Азербайджан и Армения, которые отдагэтуль уваходят в склад Содружности Незалежных Держав, не подписали этого документа и не будут обмениваться такими известками с иншими краинами СНД. Документ предугледжвае оперативный обмен информацией про террористичные и экстремистские организации, группы и особных людей, которые уявляют погрозы безопасности держав, и про налаживание международных контактов помеж террористичными и экстремистскими группами. Так само краины мают намер обмениваться информацией про замахи на порушение суверенитета держав або махчимые террористичные атаки. Але известки про экстремистов передавались и до подписания этого документа. Головное отрознение у тем, что ранее процесс потребовал проходжания долгих дипломатичных и бюрократичных процедурал. Выглядая, что новое погоднение дозволит генеральным прокурорам шести краинов обмениваться информацией на упрост и максимально худко. У Европейском парламенте прошла международная конференция «Польша. Червень 1976. Шлях до свободы в Европе», организованная депутаткой Европарламента Маугажатой Гусевской. Открываючи мероприемство, Гусевска подкресила, что працовные протесты в Урсусе, Радомио и Плоцку заклали подмурок европейской свободы, а теперешняя борьба белорусов супрать режиму Лукашенки – это прямой протяг этого исторического шляху.
4: История червца 76 не есть замкнутым разделом. Кількасет километров от Урсуса, туж за нашей вschodnią границей, люди płacą dziś tą samą cenę, którą płacili robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku. W sierpniu 2020 roku setki tysięcy Białorusinów wyszły na ulicę, by upomnieć się o uczciwe wybory.
3: Подчас своего выступу лидерка демократичных сил Беларуси Светлана Тихановская подяковала польскому народу за приклад стойкости.
5: Fight for freedom is not over. What you fought for in Poland decades ago.
6: Вы довели, что ни одна диктатура не сягнется вечно. Режимы, которые сдаются вечными, могут зникнуть. Обязаны стать лидерами. Когда люди объединены и готовы ахвяровать для своей страны, все становится махчимым.
5: When people are united, when they share a strong idea, and when they are ready to sacrifice for their country.
3: Тихановская отзначила, что вольная Беларусь принесе безопасную межу, изменшение российского уплыву и полную оборону польской меньшинства. Вице-премьер и министр замежных справ Польши Радослав Сикорский заявил, что отношения Польши и Беларуси трошки потеплели, бо Беларусь вызволила с тюрьмы политвязня Анджея Пачобута, як того потребовала Польша. Мы переживаем невеликое потепление, потому что Беларусь зробила то, чего потребовали один за одним польские улады. А менавіта вызволила Анджея Пачобута при американском посередництве и нават дозволила ему вернуться, а потом выпустила снов, сказал вице-премьер Польши в интервью Жичпосполитой. Радослав Сикорский додал, что контрабандные поветренные шары недавно перестали летать и на польско-белорусской меже теперь спокойно. Нагадаем, 22 вересня подчас 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорку отбылася первая за 10 годов встреча министров замежных справ Польши и Беларуси. Радослав Сикорский и Максим Рыженков обмерковали ситуацию на меже, стан региональной безопасности и запуск российских дронов, в том числе, про белорусскую территорию. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэс-гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду, тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, будзе таксама воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 30 вересня, серада. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції у останній день місяця видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо Рації. Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стырном еще находится, працует, либо добирается до пункта призначения. У любым выпадку приемного вам шляху, поважанные. Тягом ближайшей годины, как завжды, послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас гурты Антитела, Joy Ones, Navi Band, Eagles, Чеслав Немен да и иншие выканавцы. Уже літеральна праз 9 хвілін пачуем з вами перадачу Якуба Сушчынскага «Гляньма шырэй», а крышачку пазней, 20:30, паводле беларускага часу, прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: вас в интернете. Рация.com.
1: Фельетон рации.
2: У Беларуси, подобно, саспел новый стратегичный продукт – яблок. Старшиня Берастейского облвыканкама Петр Пархомчик пропоновал терминово припынить импорт замежных яблоков. Логика простая. Коли своих яблоков становится больше, на во что нам чужие. У Берастейской в области селета различиваюсь собрать коля 130 тысяч тонн яблоков. Под сады уже отведено 1500 гектаров, плануется додать еще больше за 500. Масштаб уражвая. Але пытание не только у тым, кольки яблоков вырасте. Справа у тым, каб их еще и заховать до весны. А вось с гэтым у Беларуси пытание узникают регулярно. Добрый уроджай – это еще не гарантия, что праз некалькі месяцев яблоки будут на полицах у такой же колькости. Потребное сховище, отповедную мову, заховывание, логистика. Бо може отрыматься парадоксальная ситуация. В осени яблоков хоть кошиком носи, а у весну айчинный яблок раптом стане великим дефицитом. А у вогали чаго спыняться на досягнутым? Сегодня збираемся забаранить импорт яблок, завтра можно почать боротьбу с грушами, а потом можно звернуть увагу на бананы. На во что их привозить, коли в Украине есть бульба. Хотя, коли сгадать минулое, то проблемы могут узникнуть навод с традиционной белорусской городниной. И в этом плане добро было б, каб у весну яблоки не зникли, як калисти бульба, бо заборонить чужие яблоки значно простее, чем заховать свои.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: Гурт «Нагі Бенд» адгучав на вольних хвалях Белорусского радио «Рація». Нагадую, что нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостока и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подвязка, и так само на сайте «Рация.ком» по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звичайно, в этот час крыху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра у перший день кастрычника на дворе Беларуси будет вызначать антициклон над центром, с центром над Балтикой. Чекается переменная облачность, первожно без опадков на дворе. У ночной ранешний час местами чекается туман, ветер неустойливый, слабый. Температура по ветра ночью складе от плюс 1 градуса по полдни до плюс 11 градусов по полночи Беларуси. Днем прогнозуется от плюс 16 до плюс 21 градуса. Атмосферный тиск истотно не изменится. У пятницу 2 кастрычника умовы надворья будет формировать скандинавский антициклон, который перемещается с полночи праз Беларусь на Карпаты. Чекается переменная облачность, надворье без опадков, у ночи и ранницы и в особных районах изнов же будет назираться слабый туман. Ветер переменных напрямков слабый, температура по ветру ночью складе от плюс 2 до плюс 6 градусов. Местами у поветры на глебе в многих районах границы чекаются заморозки от 0 до минус 3 градусов. Днем чекается от плюс 15 до плюс 20 градусов. У субботу 3 кастрычника без опадков надворья прогнозуется. У ночи и ранницы в особных районах слабый туман будет назираться. Ветер переменных напрямков слабый. Температура поветра ночью складе от плюс 2 до плюс 7 градусов. Местами изнов же прогнозуются заморозки от 0 до минус 2 градусов. Температура днем складе от плюс 15 до плюс 20 градусов. Вот такое надворье нас дороженьки чекает. На приконце бягучего працовного тыдню робите высновы, коли будете планировать свои перемешкания у початку кастрычника. Гурт Eagles с треком Headache Tonight протягивает наш вечеровый эфир.

0: радиостанция, охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
2: Ніва з 21 снежня 1975 года. Их прозвища Сизневские. Мати Рамуальда, дочка Раймунда. Живуть они в вёсце Понятовичи на Сокольщине. Калі з Саколки ехать у кузницу, дых треба повернуть от шаши направо и полевой разбитой дорогой доберемся у Понятовичи. Вёска середней величини, 70 с лишним господаров. Знаходится она в этничной зоне, где целыми стагоддями крыжевалися польско-белорусские культурные уплывы. А мясцовые жыхары свою национальность отаясамливали с веровызнанием. У Понятовичах живут выключно католики, дык пани Рамуальда рашуца заявляе: «Мы все тут католики, поляки, русские у нас няма». И говорить она это соковитой сокольской говоркой, якая вельми близкая до литературной белорусской мовы. Только ее дочка Раймунда у хуторцы со мной корыстается мовой польских интеллигентов. Звертаючися, однак, до мати, она одразу переходит на мясцовую белорусскую говорку. Отрымливается таким чином у нас полная мовная мешанина. Раймунда еще молодая, 2 года тому назад закончила сельско-господарчий техникум у белостоцких дайлидах и вернулась на батьковскую господарку. Сама теперь водит трактор, сама сея и оре, а при всем этом находится еще час и на громадскую деятельность. Мы разговорились, я весь час користався белорусской мовой, дык и Раймунда перейшла на свою родную мясцовую говорку. Чому вернулася у вёску? Бо шкода было господарки, без мяне она зусім заняпала б, бо я одна у батьков. Ці не шкодую стольких годов, присвеченных в учобе? Не, не шкодую. В учоба тепер потребная господарку, а я люблю господарку и люблю вёску. Мне приемно працовать на своим и для себе. Тут уключилася мати. С соседями по полі засновали мы тепер сельско-господарку суполку, разом купили полный комплект сельско-господарчих машин, уключно с трактором. Поглядите, дочка показывает пригожий великий кристальный кубок. Это адваяводы за первое место в конкурсе «Молодый майстер урожаю». А еще отримала я тогда 3000 злотых узнагороды у Белостоку и 4000 злотых у Варшаве у час агульнодержавного подсумования выников этого конкурсу. А после запросили меня на цікавую и повучальную экскурсию в Голландию. Коли мы уже супольно меркавали найважнейшие справы господарчого характеру, дык и знов вернулися до громадских проблем вёски Понятовичи и всяго гэтага наваколля. З мовою у нас сапраўды нейкая дзіўная блытаніна, гаворыць маці. Між сабою мы заўсёды гаворым па-простаму. Во, по-простому, дадае дачка, найлягчэй нам дагаварыцца. А я і сама не ведаю, якая гэта мова, гаворыць далей пані Рамуальда. Толькі памятаю, што ў нашай вёсцы заўсёды так гаварылі і мая маці, і мая бабуля, але мы палякі. Яшчэ раз рашуча дадае яна. І па-польску заўсёды гаворым з чужымі, што да нас прыязджаюць. Па-польску гаворым таксама ў касцёле, калі збярэмся на малебень, і ў горадзе, калі паедзем за справункамі. И молодые, попоняє ее дочка Раймунда, коли покончаюць школы, уже соромятся своей простой говорки, да все частей користаются польской мовой, якую все мы добра ведаем. А до нашей встречи в Понятовичах прошло уже несколько тыдняв, однако я вельми часто думаю про жыхаров этой вёски. Саправды, яны в своим глубоким перакананні з'являются поляками по национальности. Однако гэтыя поляки все еще щодзённо користаются белорусской мовой. Проблема цікавая, и не журналисту яе вырашать. Тут потребны социолог. написав Віктор Рудчик.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.

За 8 месяцев белорусы отримали 5000 проездных документов у Польши. Делегация Координационной Рады распочала працу на осеньской сессии ПАРЕ. Про поляпшение отношений с Польшей казать рано, лечить мажейка. Про гэта и да иншие новины про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 30 вересня 1964-го народился Роберт Карл Такац молодший, ти просто Робби Такац, американский басист и вокалист, один из основальников и сталых удельников гурта Goo Goo Dolls. Гэты классичный альт-рок коллектив был утворен у 86-м годе. Личится, что першапачаткова яны назывались The Sex Maggots, однако музыки стверджают, что гэтае меркаванне пайшло от жарту, сказанага аднойчы на сцене. Назва Goo Goo Dolls была взятая з рекламы цацки.

0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.